0: Каждый кризис создает возможности, вопрос только в том, как этим воспользоваться.
1: Вчера, 5 июня, во всем мире отмечали Всемирный день окружающей среды. А сегодня поговорим о том, как меняется климат и какие риски эти изменения несут Австралии и каждому из нас. У нас в гостях эксперт в области климатических рисков доктор Вероника Емец.
2: Есть разные сценарии будущего, то есть это все зависит от того, какие решения примут государства, да, какие решения примут секторы индустрии.
1: 4 июня Алексею Навальному исполнилось бы 50 лет. В Мельбурне сторонники политика собрались, чтобы отметить его день рождения и почтить память. Узнаем, как прошла эта встреча и почему имя Навального продолжает объединять людей далеко за пределами России. А сейчас к некоторым новостям уходящей недели. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Владимира Путина к прямым переговорам и предложил провести личную встречу в одной из нейтральных стран. Об этом узнаем из материала нашего постоянного корреспондента из Вашингтона Михаила Комодовского.
3: Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину. Он призвал его принять участие во встрече двух лидеров на нейтральной территории, чтобы договориться о прекращении войны. В письме говорится, что поскольку Вашингтон сейчас полностью сосредоточен на конфликте с Ираном, было бы неправильно просто ждать, пока ситуация изменится. При этом Зеленский подчеркивает, что Соединенные Штаты и европейские страны должны быть вовлечены в мирный процесс. Далее цитата. «Украина готова к полному прекращению огня на весь период переговоров. Это стандартная практика, и нынешнее развитие событий вокруг Ирана лишь подтверждает необходимость такого подхода», — написал Зеленский. Он также предложил провести обмен всеми военнопленными, удерживаемыми обеими сторонами. «Я прочитал это письмо, и вот основные тезисы, которые я смог выделить». Далее цитаты по Зеленскому. «Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором, то есть выбором Путина, войной без реальной причины. Происходящее перестает устраивать россиян. Им не нравятся наши дроны и ракеты, дефицит бензина, рост цен, постоянные запреты, перспектива новой волны мобилизации. Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в Украине в мае. Более 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим такой показатель ежемесячно. Вы регулярно переносите крайние сроки захвата наших регионов, прежде всего Донецкой области. Вы не получите ее в этом году. Не бойтесь выйти из войны. Это главное, что от вас сейчас нужно», — пишет Зеленский. «Мы получаем поддержку, вы санкции. Пример Орбана демонстрирует, каким позором заканчивают те, кто выбирает помощь России в войне против нас. И далее, мы перенесли войну на вашу территорию. Вы первый правитель России, который вынужден обращаться за помощью в Пхеньян. Вы полностью зависите от Китая. Тоже впервые в истории России». Это письмо Зеленского опубликовано спустя 5 лет после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В условиях, когда украинские силы продолжают сдерживать российские войска, а линия фронта остается практически неизменной. На фоне войны, где все большую роль играют беспилотники и фронт почти не движется, Россия продолжает наносить удары по украинским городам ракетами и дронами, в том числе по гражданским объектам, что, по мнению Киева, направлено на подрыв морального духа населения. Последняя атака произошла 2 июня. Она оказалась настолько масштабной, что потрясла даже украинцев, которые уже много лет живут под ежедневными обстрелами. В Киеве погибли 6 человек, в Днепре 16, десятки получили ранения.
1: Спасибо, Михаил. Добавлю, что президент России Владимир Путин заявил, что готов подписать мирное соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским, если сторонам удастся достичь договоренности. По словам Путина, Россия готова к компромиссам по Украине в соответствии с договоренностями, достигнутыми на его встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске. При этом он подчеркнул, что для заключения соглашения Украина должна принять эти условия, чтобы положить конец конфликту, который продолжается уже 5-й год. Ранее Путин неоднократно заявлял, что считает Владимира Зеленского нелегитимным президентом, поскольку тот остается у власти после окончания своего президентского срока. В то же время украинское законодательство запрещает проведение выборов в условиях военного положения, введенного после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Президент США Дональд Трамп приветствовал последние заявления, однако отказался уточнить, о каких именно компромиссах идет речь. Вот что он сказал. «Мы многое сделали для этого процесса. Нам бы очень хотелось увидеть результат. Это два очень хороших человека, две удивительные страны. Только за прошлый месяц погибло около 25 тысяч человек, в основном военнослужащих. И примерно такие же потери происходят каждый месяц. Я очень твердо настаиваю на том, что этому нужно положить конец, но для этого обе стороны должны пойти на определенные компромиссы».
4: Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
1: Знаете ли вы, что к 2030 году центры обработки данных для искусственного интеллекта будут потреблять больше воды, чем все население Земли? Новый доклад Организации Объединенных Наций показал огромную и постоянно растущую нагрузку, которую искусственный интеллект оказывает на мировые ресурсы. К концу десятилетия дата-центры могут производить столько же выбросов, сколько вся Великобритания, занимать площадь, сопоставимую с Северной Ирландией, и потреблять столько воды, сколько необходимо для обеспечения питьевых потребностей каждого жителя Земли более чем на один год. С такими предупреждениями выступила Организация Объединенных Наций в опубликованном докладе о воздействии искусственного интеллекта на окружающую среду. Авторы документа также призвали к изменениям в регулировании отрасли, чтобы предотвратить наиболее серьезные негативные последствия ее развития. Эти выводы появились на фоне активной гонки технологических компаний за строительство новых центров обработки данных в Австралии. Кроме того, менее месяца назад Сенат Австралии начал парламентское расследование, посвященное регулированию и распространению таких объектов. 56-страничный доклад Института воды, окружающей среды и здоровья при Университете Организации Объединенных Наций анализирует как прямое, так и косвенное воздействие центров обработки данных. В исследовании рассматриваются потребление электроэнергии, воды и земельных ресурсов, а также объемы выбросов углерода. Авторы пришли к выводу, что если бы центры обработки данных были отдельной страной, то уже в 2025 году они заняли бы 11-е место в мире по потреблению электроэнергии. При этом объем, используемый ими воды, был бы достаточен для заполнения 1 миллиона 800 тысяч олимпийских плавательных бассейнов. По прогнозам, мировые инвестиции в искусственный интеллект вырастут в 25 раз. Со 189 миллиардов долларов США в 2023 году, это 264 миллиарда австралийских долларов, до 5 триллионов долларов США к 2033 году. Это 7,7 триллиона австралийских долларов. Как отмечается в докладе, одновременно стремительно будет расти и экологическое воздействие этой отрасли. К 2030 году центры обработки данных могут подняться на 6-е место в мире по объему потребления электроэнергии и потребовать более 14 тысяч квадратных километров земли для производства необходимой энергии. Согласно оценкам авторов исследования, к 2030 году такие центры смогут ежегодно производить около 400 миллионов тонн углеродных выбросов. Это сопоставимо с объемом выбросов всей Великобритании в 2025 году. Кроме того, они будут потреблять около 9,3 триллиона литров воды. Этого достаточно, чтобы обеспечивать питьевой водой 8,1 миллиарда человек на протяжении примерно 1 года и 7 месяцев. Согласно исследованию, еще одной экологической проблемой могут стать электронные отходы. По оценкам авторов, к 2030 году центры обработки данных будут ежегодно производить до 2,5 миллионов тонн электронного мусора. В докладе ООН подчеркивается, что широкое распространение инструментов искусственного интеллекта, ставших привычной частью современной жизни, связано со значительными скрытыми экологическими издержками. Руководитель исследования Каве Мадани отметил, что полученные данные показывают, виртуальные инструменты искусственного интеллекта оказывают весьма ощутимое влияние на физический мир. За каждым запросом, изображением или видеороликом стоит все более масштабная инфраструктура, включающая энергетические системы, забор воды, использование земельных ресурсов, добычу полезных ископаемых и образование электронных отходов, сказал он. Этот доклад призван сделать видимыми эти скрытые экологические издержки до того, как они станут неуправляемыми. Авторы доклада призвали к большей прозрачности в работе центров обработки данных, более эффективному проектированию и международному сотрудничеству в этой сфере. Среди рекомендаций – обязательное раскрытие информации о потреблении энергии, более широкие консультации с местными сообществами и разработка государственных стандартов регулирования. Австралийские эксперты в области технологий в целом положительно оценили доклад. Однако некоторые из них подчеркнули, что искусственный интеллект не является главным источником

0: источником изменения климата и не несет единоличной ответственности за углеродный след цифровой инфраструктуры. По словам доцента Австралийского католического университета Валаята Хусейна, использование чистой энергии, более эффективного оборудования и прозрачная отчетность должны стать нормой для всех технологий, включая системы искусственного интеллекта. Искусственный интеллект действительно создает дополнительный спрос на ресурсы и в ряде случаев значительно его ускоряет. Однако с научной точки зрения было бы неверно возлагать всю ответственность за проблемы цифровой инфраструктуры исключительно на искусственный интеллект, отметил он. Спасибо, что слушаете SBS на русском. Не переключайтесь, мы вернемся к вам после небольшой паузы.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: Продолжаем слушать новый выпуск подкаста «Техночат». Ирина Бурмистрова поговорила с экспертом по инновациям и развитию стартапов Марией Пелепас о том, как сегодня привлекают инвестиции, какие возможности открывает искусственный интеллект для бизнеса и почему сейчас многие считают удачным временем для запуска собственных проектов.
3: Реально ли привлечь инвестиции без такого человека, как вы, который связывает стартаперов и инвесторов?
4: Я думаю, что более чем реально. На самом деле инвесторы всегда хотят видеть заряженных фаундеров, которые очень хорошо разбираются в своей теме. И такой идеальный портрет, наверное, основателя компании — это тот, кто проработал какое-то количество лет в индустрии, нашел какую-то проблему, которая, может быть, не совсем очевидна, но которая действительно большая, и многих людей волнует в этой индустрии, и строить бизнес вокруг этого и на основании своих каких-то уникальных знаний, которые получены вот в этой индустрии. Это такой идеальный портрет. В реальности фаундеры бывают всех, значит, размеров, опытов, возрастов и так далее, от студентов до академиков. Очень много в университете, например, женщин, которым за 55-60, которых уже они построили карьеру в университете, они построили семьи, и теперь они хотят построить бизнес. То есть это не самый, кажется, очевидный портрет фаундера, но на самом деле довольно актуально и популярно, вот, поэтому фаундеры бывают любые, главное, чтобы они были вот заряжены вот этой темой, которая действительно их беспокоит, и инвесторы очень любят такое, им очень нравится, когда человек готов на многое для того, чтобы увидеть эту реализацию своей мечты, своей идеи.
3: Есть у вас какая-нибудь любимая история вот из мира вообще любых, не обязательно тех, которых вы вели из стартапов, которые выстрелили и которыми вы вдохновляетесь?
4: Хороший вопрос.
3: Может быть, из тех самых ковидных времен.
4: Во время ковида, на самом деле, я работала на стартап, который находился в Новой Зеландии. И до ковида они занимались тем, что помогали маркетингу частных колледжей. А когда начался ковид, студенты перестали ездить в колледжи вживую, и все стали учиться онлайн. И в это время я как раз пришла в этот стартап, и мы где-то год примерно пытались разработать новую стратегию, которая бы работала в онлайн-мире, которая касалась маркетинга частных учебных заведений для международных студентов. Мы, кажется, перепробовали вообще все стратегии в мире, пытались, менялись, пивотировались примерно 15 раз. Это было очень энергичное время. Я думаю, что многие в тот момент проходили через подобные истории. Такие шрамы, которые наработаны в том, что касается приведения реальных бизнесов на реальный рынок и нахождения тех ниш, которые реально работают.
3: Мне хотелось бы немножко еще про комьюнити поговорить, в котором вы находитесь здесь, в Мельбурне, и вообще в Австралии в целом. Насколько я понимаю, достаточно много русскоязычных людей, которые занимаются технологиями, стартапами, инвестициями, искусственным интеллектом и так далее, и так далее. Расскажите немножко вот про это комьюнити. Как вы друг друга находите? Складываетесь ли вы в какие-то группы по интересам? Открываете ли проекты новые?
4: Действительно, оказалось, что нас очень много, и я об этом знала только в этом году, когда появилась вот эта чудесная комьюнити под названием «Кенгуру». Передаю им привет, пользуюсь этой возможностью. Это комьюнити как раз тех, кто занимается стартапами и технологиями в Австралии. Оно началось в Сиднее, но сейчас уже есть отделение в Мельбурне, и, насколько я знаю, они расширяются дальше по Австралии. Это все как раз заряженные интересные фаундеры, программисты, продукты, продуктологи, инвесторы, ангельские инвесторы, которых объединяет идея построить какие-то интересные бизнесы или реализовать какие-то интересные идеи в сфере технологий. Насколько я знаю, нас уже несколько сотен, что не может не радовать в Мельбурне. Вот прошло уже 3 встречи, где мы говорили про разные вещи, в том числе про искусственный интеллект. И ребята теперь думают делать свой акселератор для стартапов тоже. То есть это обучающая программа, где помогают от идеи дойти до стадии бизнеса и до стадии привлечения инвестиций. Поэтому, если кто-то еще не слышал, приглашаю вас на наши следующие встречи в Мельбурне.
3: Спасибо, да, это очень интересно. А что, вот вы говорите, что вы на последней встрече обсуждали как раз искусственный интеллект. Насколько вообще велика вот эта тревожность в вашем комьюнити по поводу искусственного интеллекта или, наоборот, воодушевление, которое вас окрыляет?
4: Присутствуют обе стороны. Я думаю, что это время новых возможностей. Каждый кризис создает возможности. Вопрос только в том, как этим воспользоваться. Очень многие люди пытались строить бизнесы в сфере искусственного интеллекта несколько лет назад, и тогда было еще больше тревоги по поводу того, что это все заберет работу у конкретных отраслей, и, может быть, не самое лучшее время. Я знаю, что сейчас инвесторы сильно более активно дают деньги под проекты в искусственном интеллекте, поэтому сильно проще в этом плане строить большие-большие технологические бизнесы. Если кто-то об этом задумывается, то сейчас как раз тот самый правильный момент, когда нужно что-то начинать делать в этой сфере. То есть я смотрю на это позитивно. Но, с другой стороны, я тоже заметила, что мы все стали работать чуть-чуть больше, а не меньше, как нам обещали изначально. Все что-то делают дополнительно. Я знаю, что некоторые фаундеры теперь сами занимаются и маркетингом, и соцсетями, и административной частью, и бухгалтерией, и юридической, просто потому что у них есть агенты вот эти вот в искусственном интеллекте, которые помогают им с какими-то изначальными шаблонами. То есть кажется, что все внезапно стали делать все. Ну, наверное, мы посмотрим, как будет дальше.
3: Вам в чем агенты помогают?
4: На самом деле, я в прошлом году вот вела 2 акселерационные программы. Одна была для исследователей в университете, а другая была для врачей. И я изначально, когда начинала, вписалась в 2 этих больших, достаточно долгосрочных проекта, я думала, что с помощью искусственного интеллекта я ускорю всю административную часть и буду больше времени посвящать работе непосредственно с фаундерами. Оказалось, что административная сторона вопроса — это не та, которая сжирает большое количество ресурсов ресурсов, энергии, времени и места в головном мозге, это как раз непосредственно общение с людьми, которое пока никто не автоматизировал, надеюсь, не автоматизирует.
3: Может быть, к счастью.
4: К счастью, да. Поэтому я люблю общаться с фаундерами, я нахожу в этом много энергии для себя, много вдохновения, поэтому эту часть, я думаю, что искусственный интеллект для меня не заменит.
3: Когда-нибудь планируете свой бизнес открыть, свою компанию?
4: У меня было несколько бизнесов. Первый мой был, когда я еще была студентом, 20 лет назад. В Томске, я училась в Томском государственном университете, и мы с моим коуфаундером решили делать онлайн-магазин индийских специй. Мы привозили их из Индии оптом и продавали онлайн. Это было время, когда еще не было рекламы на Фейсбуке, не было онлайн.

0: онлайн-платежей. Мы построили этот онлайн-магазин с нуля сами и сами занимались доставкой, развозом, приемом платежей наличкой и вот этой всей историей. Я помню, что сама развозила заказы. То есть это был совершенно не гламурный мир онлайн-магазинов, которые сейчас, может быть, строятся там за пять секунд с помощью Shopify или Amazon с онлайн-платежами. Это был такой достаточно брутальный мир. У нас очень маленькая была наценка, поэтому в этом было очень много финансовых уроков для меня по финансовой грамотности, о том, что действительно нужно планировать, в идеале должен быть какой-то бизнес-план, потому что можно продавать огромное количество каких-то продуктов с минимальной наценкой и вырасти только за счет объема, что у нас никогда не произошло. То есть мы были прибыльным бизнесом, но не такой, который меняет твою жизнь кардинально.
1: Не настолько в Томске были популярны индийские специи.
0: Да, это мы пытались сделать маркетинг, но да, это было очень сложно. Сейчас бы я все сделала, конечно, по-другому. Но в этом очень много таких уроков, которые не прочитаешь в книжке. Это действительно прожитый интересный опыт.
1: Понятно. Спасибо большое. Очень приятно. Приходите еще, привозите своих друзей из вашего сообщества. Будем еще разговаривать. Если, может быть, напоследок у вас есть какое-то напутствие тем из наших слушателей, которые подумывают о создании вот тех самых своих компаний, основанных на искусственном интеллекте.
0: Да, конечно, спасибо большое за приглашение. Я думаю, что если кто-то размышляет об идее бизнеса, главное это попробовать. Вы не бойтесь ошибок, которые вы можете совершить на этом пути. Это все отличные уроки. Поэтому пробуйте, дерзайте. И если кому-то нужна помощь, она тоже доступна. В Австралии огромное количество ресурсов, которые можно получить, в том числе бесплатно, если хочешь начать бизнес. Поэтому пробуйте. Всем удачи.
1: Спасибо. Мария Пилипас на SBS Russian в подкасте «Техночат». Thank you.

0: Первая часть программы уже позади, а вот что ждет нас дальше. Вчера, 5 июня, отмечался Всемирный день окружающей среды. Поговорим с доктором Вероникой Емец о климатических рисках, экстремальной погоде и о том, чего стоит ожидать Австралии в будущем.
1: Есть разные сценарии будущего, то есть это все зависит от того, какие решения примут государства, да, какие решения примут секторы индустрии.
0: 4 июня Алексею Навальному исполнилось бы 50 лет. В Мельбурне прошла памятная встреча, посвященная политику. Узнаем, как она состоялась и что значит имя Навального для его сторонников сегодня. Поговорим о зарплатах. Уже с июля миллионы австралийских работников могут получить повышение оплаты труда почти на 5%. Разберемся, как это решение может повлиять на работников, бизнес и экономику страны. Не переключайтесь, мы вернемся очень скоро.
2: Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
3: I think the engine's stalling out on me.
4: Yeah, that don't sound right.
3: Dang, got a lot more miles to go.
4: Nah, it'll be okay, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
3: Good, because these boots weren't made for walking.
4: Those riding boots are pretty sweet.
3: Oh, you like?
4: Do you think they come in a size 1 inch?
3: I don't know.
5: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
6: Вам нравится программа SBS на русском языке? Давайте продолжим общение на нашей странице в Facebook. Ставьте лайк и делитесь своими идеями и предложениями. SBS Russian Facebook. Добавьте наш сайт sbs.com.au/russian в ваши избранные веб-страницы. Самые свежие новости и интересные события – все это на сайте sbs.com.au/russian.
0: Вчера, 5 июня, во всем мире отмечали Всемирный день окружающей среды, одну из главных международных дат, посвященных защите природы и борьбе с изменением климата. Этот день был учрежден Организацией Объединенных Наций в 1972 году и сегодня объединяет миллионы людей, ученых, экологов и общественных организаций.

0: и по всему миру. А мы поговорим сегодня о том, как меняется окружающая среда и какие климатические риски уже влияют на нашу жизнь. Поговорим о климатических рисках в эпоху топливного кризиса. У нас в гостях доктор Вероника Емец, эксперт в области климатических рисков. Поговорим о том, что происходит с климатом сегодня, насколько серьезны прогнозы ученых и как эти изменения могут отразиться на Австралии и на каждом из нас. Здравствуйте! С вами Ирина Виноградова. Климатические, геополитические и энергетические риски сегодня все теснее переплетаются и напрямую влияют на Австралию. На фоне напряженности на Ближнем Востоке и роста цен все чаще звучат вопросы о том, насколько устойчивы поставки топлива, удобрений и других критически важных ресурсов, и что вообще означают такие системные риски для страны. Об этом мы поговорили с экспертом по климатическим и энергетическим рискам доктором Вероникой Эмец.
1: У нас 70% Австралии удобрения поступают с Ближнего Востока. Соответственно, с кризисом проблема в поставке удобрений. Если нет удобрений, то, соответственно, кризис агрикультуры. То есть дизеля нет, нет удобрений. Что это, ну, может вызвать? То, что будет либо сокращено там количество продукции, либо рост цен, да, там, например, на логистику, повысятся, возможно, там цены, да, на продукты. В плане топлива тоже, да, интересно, что в Австралии топливо, да, оно не поступает напрямую из Ближнего Востока, но у нас поступает очень большая пропорция из Азии. Но опять же, Азия берет топливо из Ближнего Востока. Один маленький компонент. Ну, не такой маленький, конечно, очень большой, но один компонент может разрушить, на самом деле, как бы всю систему и сильно повредить многие секторы.
2: То есть страна экспортирует энергию, но при этом зависит от импорта топлива. Страна экспортирует продовольствие, сельскохозяйственную продукцию, но при этом зависит от импорта удобрений. Это вообще нормально или это звучит странно даже для вас, вот как для эксперта?
1: Я бы сказала, конечно, я не эксперт именно в области глубокой экономики, как государство принимает решения в Австралии, но с экономической точки зрения, да, Австралии это было невыгодно. Какие-то строить бизнесы, да, которые будут производством продуктов, да, каких-то заниматься в Австралии, то есть у нас в основном экономика, да, связана вот с тем, что мы, так скажем, экспортируем уголь и другие разные критические минералы. А в плане самой нефти, в Австралии есть свои месторождения нефти, но они настолько богатые и обильные, да, что мы можем там полностью от них зависеть. То есть выгоднее, на самом деле, да, просто импортировать. И с точки зрения, что в Австралии очень высока стоимость труда, удобнее получать прибыль от экспорта сырья. Вся система, да, в нашем современном мире сейчас создана на том, чтобы получать как можно больше эффективности. В логистике эффективности. Эффективности в том, что нет даже там буфера, да, какого-то, например, что у нас было бы там топливо на 6 месяцев. Буфер очень маленький. До середины 20 века цель была там какая-то стабильность, да, это все внутри стран, так скажем, локализованно распространялось, и если какие-то случались, да, там, кризисы или риски, они происходили бы внутри страны, потому что все так не было соединено. Какая-то была, наверное, устойчивость больше. Поскольку система стала более сложная, разработать устойчивость – это сложно. Переходя на угол климатических проблем, параллель как COVID, энергетический кризис, сейчас мы видим изменение климата. То есть это все на самом деле связано, да, с тем, насколько система уязвима, насколько мы вообще как бы не фокусируемся на то, чтобы эту как-то уязвимость митигировать или улучшить.
2: Какие самые главные климатические риски у глобальной торговли?
1: Есть разные группы климатических рисков. Физические и переходные риски. Глобальная торговля может иметь как и физические, так и переходные риски. То есть физические риски – это то, что мы вот видим напрямую. Да, с изменением климата наводнение может разрушить дороги, нарушить поставки товаров. В плане переходных рисков они связаны с переходом от экономики, основанной на ископаемом топливе, к более устойчивой или зеленой, ее часто называют, sustainable economy, то есть экономика, которая там будет использовать больше восстанавливающихся ресурсов, электромобили и так далее. Переход, он, конечно, очень важен, да, потому что без него мы не можем решить проблему климатических изменений, но этот переход тоже создает определенные риски для

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Уже есть цены на CO2. И в Австралии, на самом деле, тоже. У нас есть режим, да, называется Safeguard. Компании, которые будут выбрасывать CO2 больше, чем какой-то определенный уровень, то они должны будут за каждую тонну этого CO2 платить налог. Соответственно, да, в будущем налог, возможно, вырастет. Опять же, здорово, что это дает такой толчок компаниям уменьшить их выбросы углекислого газа, но, с другой стороны, опять же, повлияет на цены для них. Соответственно, эти цены, возможно, будут, опять же, транслироваться обычным людям. Компании, конечно, очень сильно активны в этой области, чтобы уменьшить выбросы, какие-то проекты создавать, которые будут позитивно влиять на изменение климата, но никто не делает ничего бесплатно. А в плане законов, например, в Австралии, да, государство сейчас с этого года ввело новую систему, по которой все компании должны будут оценивать их риски и публиковать отчет. В принципе, да, в Австралии система, что каждая компания, а больше, чем определенный размер там должен быть компанией, должна делать отчеты каждый год в плане финансовых отчетов. А сейчас ввели новый закон, что вместе с этими финансовыми отчетами компании должны тоже оценивать их финансовые риски, связанные с изменением климата. Это, опять же, создает толчок, да, для компаний вообще начать думать на тему того, а что климатические риски значат для них. И как им построить вообще устойчивость в этом мире?
2: Если, так скажем, частный обыватель еще, может быть, не понимает, что климатические риски – это что-то серьезное, то, что должно учитываться, в общем, на ежедневной основе уже бизнесом, то вообще сам бизнес, как вы считаете, он в целом уже понимает масштаб климатических рисков или все-таки до сих пор еще чувствуется, как будто это что-то отдаленное?
1: Ну, мы на самом деле прошли очень долгий путь в плане там разговоров о том, вообще климатические изменения происходят или нет. Наконец-то этих разговоров практически уже нет. Понимание, да, насколько все серьезно, не у всех есть. Многие организации просто это делают, потому что они должны, поставили галочку и все. То есть они на самом деле недооценивают очень сильно, насколько вообще как бы на них изменение климата может повлиять. И опять же, да, ну, если смотреть на обычного обывателя, очень часто тоже люди не до конца понимают вообще, что такое изменение климата, и упрощают. Мы смотрим на разные сценарии, когда мы делаем моделирование климатической системы. И в будущем там самый плохой сценарий – это плюс 4,5 градуса. И когда вот ты говоришь какому-то человеку, что вот к концу века будет плюс 4,5 градуса изменения климата, на тебя смотрят и думают, ну как бы, ну что это такое вообще?
2: Чуточку потеплее станет.
1: Ну да, то есть было там у меня 25 градусов, о, классно, станет 29. Ну, это, конечно, самое большое упрощение, да, и недопонимание. 4,5 градуса – это глобальная цифра, целая система глобально потеплеет на 4,5 градуса. Потепление, да, оно влияет на всю атмосферу, оно влияет на океан. Такое сильное увеличение в градусах, да, глобально, оно влияет напрямую на какие-то локальные поведения в системе. Там вызывает больше ураганов, либо наводнений, засух и лесных пожаров, экстремальных температур. И это на самом деле самый главный риск, да, изменения климата. Это не вот средняя температура, а насколько как бы увеличится и интенсивность, да, этих экстремальных погодных условий, и насколько часто они будут происходить.
2: Мы послушали первую часть беседы с доктором Вероникой Емец. Продолжение слушайте на нашем сайте. А мы вернемся к вам совсем скоро, после небольшой паузы.
3: SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждый

0: Утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма «ДиВи Новости» предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
1: Слушайте наши подкасты бесплатно на любом мобильном устройстве. Зайдите на сайт sbs.com.au/russian или загрузите приложение SBS Audio App. Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.
2: 4 июня Алексею Навальному исполнилось бы 50 лет. Каким сегодня вспоминают Алексея Навального в материале Ирины Бурмистровой?
3: 4 июня, в день 50-летия оппозиционного политика Алексея Навального, его сторонники в разных городах мира собрались, чтобы вместе вспомнить, каким он был. Не стал исключением и Мельбурн, где люди встретились, чтобы вместе посмотреть фильм «Навальный». Как сообщает Евроньюз, в четверг в России в крупных городах состоялись спонтанные акции. У могилы политика на Борисовском кладбище в Москве собрались сочувствующие. Как видно по снимкам в СМИ и социальных сетях, многие принесли цветы, которые полностью накрыли могилу Алексея. Его родители также присутствовали на кладбище. Мать Алексея, Людмила Навальная, поблагодарила всех, кто вспоминает его, как в Москве, так и по всему миру. Русская служба BBC опубликовала на своем YouTube-канале ее обращение.
4: Сегодня во всем мире вспоминают Алексея. И мы очень благодарны всем. Вы все в нашем сердце. Особенно, конечно, мы благодарны тем, кто приходит сюда. Мы чувствуем вашу поддержку, извините, чувствуем вашу любовь и уважение к памяти Алексея. Алексей всегда говорил: не сдавайтесь. И, повторяя его слова, я еще раз вспоминаю, это было навсегда, пока не закончилось.
3: На другой стороне земного шара, в Мельбурне, в этот день тоже не могли сдержать эмоций. Рассказывает организатор мероприятия, представитель команды Навального в Австралии Петр Кузьмин.
5: В предыдущие годы мы просто встречались в ресторане и общались, вспоминали Алексея. А в этом году я решил провести просмотр фильма «Навальный», тот, который «Оскар» взял, в компании посмотреть и потом пообщаться. И это было правильное решение. Пришло примерно 15 человек. Просмотр получился очень эмоциональным. Я этот фильм смотрел уже два раза до того, с своими детьми, с женой. А в этот раз в компании единомышленников это был особенный опыт, потому что ты слышишь, как люди реагируют на Алексея, и это добавляло эмоций. А когда закончился фильм, я решил поблагодарить пришедших, вышел и был удивлен, как много людей были с заплаканными лицами. Там чуть ли не все. Такое вот эмоциональное впечатление сильное произвело на меня и на других.
3: Петр добавил, что особенным моментом стало чтение стихов в память о Навальном. Их прочитала Анна Рид.
6: Действительно, это день рождения, поэтому у нас был торт. И на торте были свечи, и мы их зажгли. И это были какие-то такие длинные свечи. То есть сразу было понятно, что они будут долго гореть. Возникла такая довольно тяжелая пауза, потому что ты в этом моменте очень хорошо понимаешь, что задуть эти свечи, в общем, некому. И вот, может быть, чтобы заполнить эту паузу, я совершенно спонтанно прочитала стихи Веры Полосковой, которые она написала, когда Навального убили. Вот, они начинаются с строчкой «Покуда ты есть ты, кого они убьют». Такой был момент.
5: Я бы хотел отметить, что вчера это был, по идее, радостный день, день рождения. У нас есть очень печальная годовщина, его отравление, его убийство. А это радостный день должен был быть. Вот. Но, конечно, все равно пока, мне кажется, мы еще не полностью проработали вот эту утрату. Просто слушая Алексея, смотря на него, все равно вот печаль, горечь, она очень сильно нахлынула. Но мы старались переводить, как сам Алексей это всегда делал, в такое позитивное русло. И были оптимистичные, жизнеутверждающие речи. мы после просмотра фильма делились впечатлениями, и некоторые люди говорили прям очень хорошие, вдохновляющие вещи.
6: Там не было людей, которые до этого не смотрели фильм. По-моему, там был только один человек, который раньше его не видел. Это, наверное, может быть, ну, для меня, во всяком случае, это был первый раз, когда я смотрела фильм уже после того, как Навального не стало. И поэтому то, как он воспринимался тогда, и то, как он воспринялся сейчас, это оказалось совсем по-разному, да. И для меня мои собственные эмоции стали в некотором смысле сюрпризом. И для многих людей, мне кажется, это был такой тяжелый момент, но он был в какой-то степени непредсказуемый. Удалось ли праздновать его жизнь, а не только оплакивать его смерть? Да, и мне в этом смысле очень понравилось то, что сказал один из участников этого мероприятия. Он сказал: вы знаете, я за Навальным вообще наблюдала с 2005 года, и практически всю его карьеру все говорили: ну все, Навальный сдулся. То есть там было очень много моментов в истории, в течение всей его такой многолетней деятельности, когда был вот этот вот какой-то странный такой в обществе посыл: ну, Навальный сдулся. И он просто сказал о том, что вот именно это говорит нам о том, что это совершенно незаконченная история, это какой-то просто момент времени, и он пройдет, и, ну, действительно, как-то история все расставит по своим местам. И место Навального в ней, ну, мне кажется, тем, кто был на этом вечере, оно и так понятно, но, может быть, надежда на то, что оно просто станет понятно и более широким массам, особенно в России, конечно.
3: Помимо фильма, который ты уже упомянул, который получил Оскара, есть ли что-то еще, что ты мог бы порекомендовать людям посмотреть или почитать об Алексее Навальном для того, чтобы познакомиться с его фигурой, может быть, для тех, кто знает только из каких-то новостных заголовков о нем?
5: Безусловно. Есть, во-первых, книга «Патриот», это автобиография Навального. Я поначалу ее держал, не читал, потому что думал, мне будет слишком тяжело. А начал, и она произвела на меня очень хорошее впечатление, за исключением самых последних частей. Очень рекомендую эту книгу. Там можно увидеть стиль Алексея, его юмор. Это очень хорошая книга. Сейчас, к 50-летию Навального, команда ФБК выпустила целых два больших проекта. Это аудиокнига «Патриот», озвученная многими известными людьми из России, и огромный цифровой архив вообще всех публичных выступлений, всех стримов Навального, его Twitter, Facebook, Instagram и так далее. То есть все, что он когда-либо производил, это все теперь есть в одном месте. Это можно искать по темам, просматривать по годам и так далее. Очень интересно.
3: Как говорится на сайте Фонда борьбы с коррупцией, ко дню 50-летия Алексея Навального его автобиография «Патриот» вышла в формате аудиокниги бесплатно по всему миру. Аудиокнигу озвучили Даша, Захар и Юлия Навальные, Борис Акунин, Нойз МС, Михаил Фишман, Тихон Дзитко, Андрей Лошак, Влади, Лёва Би-2, Наока, Чулпан Хаматова, Александр Незлобин, Татьяна Фельгенгауэр, Нино Расибашвили, Майкл Наки, Маша Машкова, Михаил Зыгарь, Яна Троянова, Андрей Лошак, Анатолий Белый, Артур Смольянинов и Мика Голубовский. Книга была издана в октябре 2024 года в 36 странах и переведена на 26 языков. Миллионы австралийских работников уже с июля могут получить повышение заработной платы на 4,75% после ежегодного решения комиссии по справедливой оплате труда. Профсоюзы приветствуют это решение, утверждая, что оно поможет людям частично компенсировать рост стоимости жизни. Представители бизнеса, напротив, предупреждают о дополнительном давлении на предприятия и возможном усилении инфляции. Что означает это решение для работников, работодателей и экономики Австралии, в материале SBS News, который перевела и озвучила для вас Ирина Бурмистрова.
7: Миллионы работников по всей Австралии получат повышение заработной платы на 4,75% после того, как комиссия по справедливой оплате труда провела ежегодный пересмотр минимальной заработной платы и шкалы оплаты труда. Председатель комиссии по справедливой оплате труда Адам Хетчер объявил о решении, согласно которому повышение вступит в силу с 1 июля.
8: Примерно 21,1% всех работников Австралии, что составляет почти 2,8 миллиона человек,

0: получают минимальную заработную плату в соответствии с действующим соглашением. Соответственно, эти работники и их работодатели являются теми, кто в первую очередь непосредственно затронут этим решением. После прошлогоднего повышения заработной платы на 3,5% и уровня инфляции в апреле в 4,2%, реальный разрыв в оплате труда увеличивается. Резервный банк прогнозирует рост инфляции до 4,8% к концу июня, и для сокращения этого разрыва требовалось повышение на 5%. Однако, по словам Хетчера, комиссия решила, что достижение этого показателя не является взвешенным или практически осуществимым. Учитывая все обстоятельства, мы, к сожалению, пришли к выводу, что в нынешних неопределенных условиях было бы нецелесообразно и безответственно предоставлять реальное повышение заработной платы работникам, зависящим от современных ставок оплаты труда, которое было бы достаточным для полного устранения разрыва в реальной заработной плате. Основной проблемой при принятии решения стало давление, связанное с ростом стоимости жизни. Люди сильно пострадали от растущей инфляции. Признавая это давление, комиссия по справедливой оплате труда объявила о большем повышении заработной платы для самых низкооплачиваемых работников. За счет отмены самых низких ставок оплаты труда, как говорит Хетчер, работники с наименьшим доходом фактически получат повышение заработной платы на 6%. Эти корректировки приведут к тому, что минимальная ставка заработной платы в современной системе ставок, применимая к постоянной занятости, составит $1004.90 в неделю или $26.44 в час. А минимальная ставка заработной платы, применимая к работе на начальном уровне в течение периода не более 6 месяцев, составит $978.10 в неделю или $25.70 в час. По нашим оценкам, это затронет около 100 тысяч низкооплачиваемых сотрудников. Австралийский совет профсоюзов призывал к повышению на 6%, что стало бы самым большим повышением за всю историю. Президент Австралийского совета профсоюзов Салли Макманус приветствовала решение. Это действительно хороший результат для всех, кто испытывает трудности со стоимостью жизни, в частности, конечно, для самых низкооплачиваемых австралийцев, которые больше всего страдают от роста цен, и им это повышение заработной платы абсолютно необходимо. Это позволит им не только оплачивать счета, но и начать компенсировать часть потерь, понесенных с 2021 года. Один из важных моментов, о которых сегодня заявила комиссия по справедливой оплате труда, заключается в том, что они признают, что инфляция после COVID-19 оставила низкооплачиваемых работников ниже уровня 2021 года. И поэтому сегодня они решили не просто, что люди должны идти в ногу с ростом стоимости жизни в соответствии с инфляцией, но и начать улучшать свое положение. И это действительно очень приветствуется. Тем временем группы работодателей призывали к более умеренному повышению, утверждая, что 6-процентное повышение окажет дополнительное давление на предприятия и приведет к увеличению числа банкротств. Австралийская торгово-промышленная палата рекомендовала повышение на 3,5%, утверждая, что базовая инфляция, которая в апреле составила 3,4%, является лучшим ориентиром. Глава по вопросам политики торгово-промышленной палаты Австралии Дэвид Александр говорит, что предприятиям будет трудно справиться. Для некоторых малых предприятий это будет слишком тяжело. От них требуют увеличения затрат на заработную плату на 4,75%. Таким образом, некоторые предприятия переложат это на своих клиентов, и это приведет к инфляции. Другие же понесут это на себе. Для некоторых предприятий это может стать переломным моментом. Другие сократят свои инвестиционные намерения. Так что для бизнес-сообщества это плохие новости. Перед принятием решения правительство призвало к устойчивому повышению заработной платы, но не дало конкретных рекомендаций по цифрам. Казначей Джим Чалмерс говорит, что это то повышение заработной платы, которого заслуживают австралийцы. Это устойчивое реальное повышение заработной платы, к которому призывало правительство, и мы рады, что оно реализовано в сегодняшнем решении. Это означает, что минимальная заработная плата выросла более чем на $12 000 в год с тех пор, как мы пришли к власти 4 года назад. Это примерно 30-процентное увеличение минимальной заработной платы, что очень хорошо. Когда речь идет о давлении, связанном с ростом стоимости жизни, с которым сейчас сталкиваются австралийцы, мы рассматриваем достойную оплату труда как часть решения, а не как часть проблемы. И поэтому мы рады видеть, что комиссия признала это давление, связанное с ростом стоимости жизни, в этом очень важном решении. Хотя решение затрагивает примерно каждого пятого работника и составляет всего 11,2% от национального фонда заработной платы, экономисты говорят, что оно может повлиять на требования о повышении зарплаты во всех секторах. Теневой министр обороны Джеймс Паттерсон заявил Sky News, что решение было необходимым, но неустойчивым. «Я никогда не буду возражать против повышения заработной платы австралийским работникам. И я понимаю, почему в условиях высокой инфляции при лейбористах необходимо остановить дальнейший откат австралийских работников, еще дальше, чем это уже произошло за последние 4 года. Речь идет лишь о том, чтобы удержать их на том уровне, на котором они были в последние годы. В основе проблемы лежит выше из-под контроля инфляция, и нам необходимо срочно взять ее под контроль. Сюжет Синди Лэнг для SBS News на русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
1: А теперь давайте узнаем, что нас ждет в эти выходные в Австралии. Во многих штатах начинается длинный уикенд по случаю дня рождения короля. Миллионы австралийцев отправятся за город, на побережье или на зимний отдых. В Новом Южном Уэльсе и австралийской столичной территории на дорогах действуют двойные штрафные баллы за ряд нарушений правила дорожного движения. В Сиднее продолжается фестиваль «Vivid Sydney». Световые инсталляции, музыкальные выступления и арт-проекты по-прежнему привлекают тысячи посетителей в центр города и на набережные гавани. Погода в эти выходные напомнит австралийцам, что календарная зима уже наступила. На юго-востоке страны ожидается прохладная погода, а в альпийских районах Нового Южного Уэльса и Виктории стартует лыжный сезон. За последние дни на горнолыжных курортах прошли снегопады, а некоторые курорты открываются уже в эти выходные. Синоптики отмечают, что нынешнее начало сезона оказалось более снежным, чем ожидалось еще несколько недель назад. Хороших вам выходных! Сегодня 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина и день русского языка. День рождения Пушкина в моем родном Санкт-Петербурге всегда считался особенным праздником, ну, почти таким же важным и любимым горожанами, как День города или праздник Алые паруса. Каждый год 6 июня к квартире музею поэта на набережной Мойки несут цветы, читают стихи и вспоминают его произведения. В день рождения Пушкина стоит вспомнить, что он был не только великим поэтом, но и настоящим литературным хулиганом. Он писал язвительные эпиграммы, подшучивал над друзьями и врагами, пародировал известных авторов и временами доводил чиновников и цензоров до бешенства. Возможно, именно поэтому спустя почти 2 века Пушкин остается не только классиком, но и удивительно живым человеком. С вами была Ирина Виноградова на SBS Russian. Наша программа подошла к концу. Следующая программа выйдет послезавтра. Мы выйдем в прямой эфир 8 июня в понедельник в полдень. Не забывайте слушать нас в приложении и на сайте. А сейчас необычный музыкальный взгляд на фигуру поэта. Пушкин остается частью современной культуры даже спустя почти 2 века после своей смерти. И сейчас мы услышим, каким его увидел независимый музыкант, поэт, филолог и также литературный хулиган Псой Короленко. Песня «Пушкин».